0: Na rádio das nossas vidas, Mr. P na rede.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».